0: Thank you very much
1: for watching this video. Don't forget, please subscribe my channel, give a like and share the video.
2: Espero que el video haya sido de su agrado. Suscríbanse, no se olviden, al canal de Raimi Salazar.
1: Спасибо большое, что смотрели наши видео. Не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, мой канал, Raimi Salazar.
2: И давайте лайк. Чао.
1: Чао.